У моего любимого поэта Иосифа Бродского есть очень хорошее выражение. Человек уходит, а красота остается. Человек уходит в будущее, а красота есть вечное, настоящее. Мне кажется, самое важное, то, что сделал Арво Пярт, он вернул миру, музыкальному миру, красоту. В мир вернул.